0: Главный диспетчер.
1: Юрий.
0: Subject's going to be signal 80 short suspended.